0: Ένα, δύο, τρία,
1: четыре. Колико поновител с море суши. Послушайте Радио Фентази и соделуйте ободифите зиву, те руганите, колико поновител с море суши. Своя наповед пошлите в СМС-у. Бодифит, име и приимек, штевило поновител, наничене 40-300-300. Уганите правилно штевилко и освоите безплачно преобликование телеса в 4 тедни в новом Бодифиту у целю. Послушайте Радио Фентази и соделуйте. Усак дан у Бодифите зиву.
2: Hyundai Tucson je za 24.990 euro. Pametna izbira. Hyundai Kona je za 21.390 euro. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto?
5: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.